Я сам полиглот, я сам полиглот, я сам полиглот, now. Falo a língua dos anjos, mano, я сам полиглот, я сам полиглот, я сам полиглот.